Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: брендов. Однако некоторые товары могут навредить вашему здоровью. Допустим, солнечные очки, купленные по привлекательной цене на маркетплейсах, рынках или с рук, опасны для зрения, поскольку не защищают глаза от ультрафиолета. Помните, что ультрафиолет способствует повреждению хрусталика, а также приводит к другим серьезным заболеваниям, включая слепоту. Именно поэтому столичные медики призывают не экономить на своем здоровье и приобретать солнечные очки в специализированных магазинах оптики. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Современные складные смартфоны, несомненно, восхищают. Однако многих интересует вопрос износостойкости таких гаджетов. А точнее, сколько складываний и раскладываний способны выдержать раскладушки. И на этот вопрос ответили южнокорейские ученые, которые в течение 13 дней складывали и раскладывали смартфон. В итоге выяснилось, что панель складных смартфонов способна выдержать до 500 тысяч циклов складывания и раскладывания. Чтобы стало понятнее, при среднем использовании в 100 складываний в день устройство способно прослужить более 10 лет. Ну а если вы активно пользуетесь смартфоном, то новенькая раскладушка будет радовать вас около 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: News. Нейросети.
1: Искусственный интеллект стремительно обучается на знаниях, полученных человечеством за множество веков своего существования. Однако их поток не бесконечен. Ученые подсчитали, что уже к 2032 году нейросети изучат все доступные тексты, созданные человеком. После чего развитие искусственного интеллекта может существенно замедлиться. После этого стратегию совершенствования нейросетей придется менять, иначе они могут начать использовать для обучения данные, которые сами же и сгенерировали. Что произойдет по этой причине, коллапс или большой прорыв, никто утверждать пока не берется. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
5: «Хит-ФМ». В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Летом мы не только загораем, но и с удовольствием плаваем как в озерах и реках, так и в бассейнах. Однако, плавая в водоемах, можно нанести вред своему здоровью. По словам столичных медиков, при плавании нужно держать лицо в воде, чтобы тело было в горизонтальном положении, а вдохи и выдохи необходимо делать в сторону. Эксперты отметили, что если при плавании запрокидывать голову вверх, то в это время зажимаются шейные позвонки. Именно эта ошибка может привести к болям в голове, мышцах и суставах после посещения водоемов. Лучше всего построить правильную технику плавания с профессиональным тренером, иначе летнее купание не принесет вам пользы. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: сонно, как мы, говорит, что надо взбодриться с утра.
1: Ну, а что поделать? Мы же тоже люди. Я тут залезла в календарь праздников так. и увидела сегодня очень много милых, забавных поводов для какого-нибудь торжества.
0: День пуха.
1: Праздник солнечных зайчиков, что мы и наблюдаем с тобой в нашей студии. Также сегодня день резиновых уточек в ванной. Ой, как я их люблю. Ну, правда, сейчас у меня нет ни одной, они недолго хранятся. Но вообще были. У тебя были резиновые уточки?
0: Нет, живые были, резиновых не было.
1: Живые уточки
0: ну,
1: были?
0: Ну, такие, да.
1: Прям в ванной?
0: Ну, не в ванной, конечно, но были.
1: Ну, в раковине.
0: В раковине.
1: Сегодня еще день кетчупа. Ну, это дело нужное, вкусное. Я прям уважаю кетчуп. Больше,
0: а вот смотри, если...
1: Больше, чем майонез.
0: Если бы ты играла бы в игру Mortal Kombat, вот как Mortal Kombat, только вместо бойцов были соусы. Вот там, а ты можешь выбрать кетчуп, сметанку, майонез, тартар, тысяча островов, там сырный.
1: Собой,
0: да. И этим соусом драться с другим соусом. Что я несу вообще? В общем, что бы ты выбрала?
1: Знаешь, так, не помню, как называется, есть такой соус, он зеленого цвета.
0: Песто?
1: Да.
0: Ну ладно, песто тоже.
1: Я буду биться
0: А я сметаной буду.
1: Отлично.
0: И вот битва соусов.
1: Я даже не знаю, кто выиграет, но так или иначе нам будет весело. Что в этом часе?
0: Так, в этом часе расскажу вам вот что. Значит, во-первых, обсудим поиск работы. Тут интересная штука сейчас появляется. А еще расскажу про странную борьбу со стрессом.
1: Вот.
0: Пока актуально только, как говорят в регионах, это ваша Москва. Только
1: в Москве
0: пока только актуально. Не хотелось бы, чтобы это на всю Россию. Пусть это только у нас будет. Вот. Двига Лопес будет в этом. Твой солнечный зайчик от часов мне в глаз бьет. Вот.
1: Да, а, спортивная зарядка.
0: Двига Лопес — это физкульт минутка наша. Вот. А также IQ Battle. Вот, игра, в которой мы разыграем крутейшие призы от радиохитов.
1: Шикарные планы Адама Фатерешкова здесь, на месте. Всем доброе утро!

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 7.08 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Тут эксперты предложили наказывать работодателей, которые указывают в объявлениях одну зарплату, а на собеседовании называют совершенно другую.
1: Как наказывать?
2: Ну вот пока не ясно как. Ремнем.
1: Ну,
2: это, родителей вызовут.
1: Это первое. Нет, сначала предупреждение.
2: Сначала просто цокают. Второй раз уже серьезнее и так далее.
1: Да.
2: В общем, на самом деле, шутки шутками, я знаю, слава богу, этим не занимался уже давно поиском работы. Вот. Но люди, которые занимались среди моего окружения, они говорят, что это какая-то прям тенденция. Записать в объявление одну зарплату, ты приходишь, и тебе говорят, типа, совершенно другая.
1: Это как в рекламе, знаешь, они хотят сначала завлечь, чтобы человек все-таки пришел, а потом как-нибудь его так убедить, чтобы он такой, ну ладно.
2: Но они, смотри, они же научатся выкручиваться, они будут писать до, там, допустим, до 200 тысяч рублей зарплаты. И ты такой, и до.
1: И после испытательного срока в год.
2: Да нет, ну там таких не будет расписано. Но будут писать до 200 тысяч рублей. И ты приходишь такой, да, я пришел на зарплату 200 тысяч. Нет, подождите, это до. Это если вы, конечно, руководителем всего вот этого заведения станете, вы будете такую зарплату получать.
1: Вот. Обманщики.
2: Не, ну есть такой момент. Я надеюсь, что, конечно, это все как-то урегулируется. А еще, знаешь, очень сильно злит, когда ты открываешь объявление о работе, по укающей работе, а там пишут, знаешь, результат зарплаты по собеседованию. То есть это такое, так, в смысле? То есть если я там, например, скажу не Пермь, а Перм, мне что, теперь зарплата ниже будет, что ли? Или что-то еще?
1: Ну, это... А как тебе вот эта фраза «карьерный рост»?
2: Карьерный
1: рост.
2: Это очень смешно. А вот это, подождите, дружный коллектив, молодой дружный. Ты приходишь, а там все сидят, булки трескают.
1: Слушай, только... ну дружный коллектив не влияет на твою зарплату.
2: Еще как влияет. Ты что, как это? Смотри, ты сидишь со всеми, булки трескаешь, они не дружные, они сплетничают только. Ты расстраиваешься, меньше ходишь на работу, получаешь прогулы, не делаешь свою работу, зарплата меньше.
1: Ну да, согласна.
0: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро.
2: Доброе утро, спортсмены. Делаем нашу любимую зарядку по расписанию. Сегодня очень красивые упражнения. Можно выполнять вдвоем с подружкой, как это сделала я. У меня не только подружка, у меня еще и тренер. Называется упражнение «Железная леди». Тут два действия. Первое действие. Вы отжимаетесь с колен, да, встаем на колени, делаем отжимания. Тут, конечно же, пресс втянут, ягодицы сжаты. Максимально нужно собраться, все-таки отжиматься это не так уж и просто. Второе движение, которое будет завершать это упражнение, вы будете вытягивать поочередно каждую ножку назад.
1: Угу.
2: Отжались, правая ножка, отжались, левая ножка.
1: Вообще красиво выглядит упражнение.
2: Смотрю, завис.
1: Тот случай, когда не хочется шутить.
2: Когда не хочется выключать.
1: Не, ну правда, красивое упражнение. Наконец-то!
2: В смысле, наконец?
1: Не валяешься на коврике, делай вид, что тренируешься, а прям тренируешься.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вот. Заходите в нашу группу в Макси HitFM, вот, или в группу HitFM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Ну, а если вдруг вам еще и музыка нужна для ваших тренировок, не вопрос, ребята. У нас есть целая онлайн-радиостанция. Называется она «Двигай Лопес». Находится она на сайте hitfm.ru. Заходите, включайте и получайте бесплатно подборку самой шикарной музыки для тренировок.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай лоб.

0: Реклама.
1: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля ТЦ «Панорама 0+.»
2: Окна ТЗСК! Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Знаешь, Адамов, на чем я себя стала ловить в последнее время?
1: Так.
0: Я все чаще и чаще хочу домой. Ну, то есть, допустим, есть возможность остаться у друзей переночевать.
1: Так.
0: Ну, или там на выходные ты приехал, угу. Да, можно, вот прям все для тебя. Но я выбираю отправиться домой.
1: А я, знаешь, я понял, почему так происходит. У меня то же самое. Потому что чем старше мы становимся, тем лучше мы обустраиваем свое гнездышко. И, конечно, когда ты находишься в гостях, ты все равно
0: новое
1: себя
0: место.
1: Дело не в новом месте, можешь быть уже там много раз у этого человека, понимаешь? Но тебе хочется домой по одной простой причине, потому что дома уют, твой уют, а здесь ты все равно не твой. И вот этот дискомфорт гостевой, он тебя заставляет и хотеть обратно. Он у меня настолько силен, что в любой ситуации, даже в бессознательном, я буду дома спать.
0: Это хорошо. Не, ну вечером, смотри, классно, а у меня проблема возникает с утра, когда прям хочется скрыться, убежать, чтобы тебя никто не видел, не хочется никому улыбаться, а тут ты в гостях.
1: Не, ну прошли те года, когда ты просыпаешься и хочешь убежать. Понимаешь, такой, да в смысле, как я мог?
0: А у меня до сих пор такое.
1: Ой-ой-ой.
0: Убегаю только после яишенки.
1: То есть вот так, вот, ну классика,
0: да.
1: Покормили ее, и она убежала. Вот, никакого будущего и развития. Ребят, давайте поиграем в IQ Battle. Это игрушка, в которой понадобится ваши... харизма, юмор. В общем, все самое ваше лучшее. Давайте, звоните к нам в студию. Звездочка 107.4. Это номер прямого эфира. Звездочка 107.4. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: feel like my prize.
1: IQ Battle.
2: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит-ФМ.
3: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Вадим, город Москва. Вадим, привет.
2: Привет.
4: Доброе утро всем.
3: Вадим, скажи, пожалуйста, вот ты к фокусам как вот относишься? Веришь в них или пытаешься... Ну, то есть смотри, вот есть две категории людей. Одни, значит, смотрят фокус, такие: «Вау, детский восторг, класс!» А другие такие: «Так, я сейчас разберусь, как он сделал, это интересно». Вот ты какой?
4: Вот слушайте, я всегда впечатляюсь фокусом, хоть как прагматик я понимаю, что это все, естественно, ловкость рук и никакого мошенничества. Но я всегда восхищаюсь тем, как люди умеют из ничего сделать что-то и удивить. И это действительно выглядит как магия.
3: То есть ты из первого лагеря, как и я. Отлично, да. Прекрасно, да, ясно. Я... Записал свой невидимый
2: Вадим
3: блокнот.
2: Вадим радуется мелочам.
3: Так, а против Вадика будет Костя из Тюмени. Кость, привет.
2: Привет.
5: Добрый день, добрый день.
3: Кость, а ты сейчас в машине, да, я так понимаю, судя по шуму?
5: Ну, я уже останавливаюсь, поэтому...
3: Уже останавливаюсь.
2: Давай,
3: да?
2: Давай.
3: Опусти, пожалуйста, голову на педали и вот прям сходу скажи мне, сандалии или кроссовки там?
5: Там кроссовки.
3: Кроссовки. А сандалии не любишь?
5: Почему?
3: Ну, я просто спрашиваю. В Москве очень, между прочим, мода пошла на сандалии. Не на тапки, а именно сандалии. Звучит, как, представляешь, как будто в Египте. Так, ладно.
2: Ну, вообще слово «сандали» странно звучит.
3: Так это не русское слово, потому
2: так,
3: что...
2: Так, дорогие мальчики, мужчины вы наши, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
3: Так, я с Вадимом. Будем восхищаться сейчас. Вот это будет фокус, если мы победим.
2: Костя в кроссовках на спорте. Все, я с Костиком. Начинайте.
3: Так, Вадик, значит, смотри. Что лежит у фокусника в коробке? Поехали.
4: Кролик, голубь, платок, цветок, конфетти, зеркало, девушка, которую разрезать можно, нож, сабля, цилиндр, резинки, веревка, кинжал, морковка, синички, замки, цепи, ленты, карты, мыльные пузыри, воздушные шары, плащ, парик, пудра волшебная, клоунский нос на этом нарезке, стакан, салфетки, карты, складной стол, искусственная кровь, водичка, волшебная палочка.
2: Стоп. Какой интересный у вас фокусник, Ваня.
3: Я сейчас, знаешь, я слушал, в какой-то момент даже залип, я представил, что я сотрудник ГИБДД, мы остановили Вадима и проверяем его бардачок. 30 ответов.
2: Ужас.
3: 30 ответов.
2: Некоторые такие сомнительные.
3: Женщина, которую можно разрезать.
2: Я надеюсь, все-таки какая-нибудь силиконовая.
3: Пила 30.
2: Костя, теперь играем мы с тобой. Вот твой вопрос. Он такой жаркий, теплый. Что носят летом? Поехали.
5: Сандалии, босоножки, вьетнамки, саба, лоферы, ремни, плетеные сумки, украшения, зонтики, очки,
2: шляпки,
5: шорты, платки, кепки, панамы,
2: очки,
3: плавки,
5: зонтик от солнца, купальники, плавательная маска, ласты,
2: парео,
3: сомбреро.
2: Сарафан.
5: Сарафан.
3: Все, стоп. Как называются эти пипитки, которые клепят на тело, такие из фольги, чтобы солнце не сгорело?
2: Что?
3: Ну, в смысле, ну когда на тело клеит, нам вот сюда, вот сюда.
2: Ты что, для солярия?
3: Для солярия? Я думал, на пляже тоже.
2: Ничего себе у тебя пляж, Адам.
3: Купальник называется. Это вот 22.
2: Это по-другому называется.
3: 22 ответа у вас всего.
2: Ладно, Костя старался как мог, вместе все помогали, но здесь в этой битве побеждает Вадим.
3: Вадим, мы тебя поздравляем! Дарим тебе наш роскошный дождевик радио Хит ФМ. Теперь ты стильный максимально. Вот мы тебя найдем везде по этому дождевику. Вот. Ни в коем случае не расстраивайся, Кость. Ты классный, звони нам обязательно еще и хорошего тебе дня.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подобно на Туту, только 6+.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: И тогда... Заперёд нас в МВидео скидка лёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 7.45 в Москве. Всем доброе утро.
2: Тут очень странное творится, я вам хочу сказать. Тут, значит, москвичей учат становиться животными.
1: Где?
2: Ну, так, вот такие курсы появились.
1: В лесах.
2: Да, тебя учат, значит, как защищать свою территорию, рычать, ползать, ага. Вот это все. Вот, это все очень актуально сегодня, как оказалось.
1: Как ты рассказывал и анонсировал это в нашем городе?
2: Это пока только в Москве,
1: ага.
2: Представляешь? Пока только... Нет, смотрите, подождите. Давайте
1: почувствую себя животным.
2: Справедливости ради, по субботам с утра во многих регионах просто вылезают такие люди. Просто они с утра идут куда-то, ползут, некоторые ползут.
1: Там-то это обыденность.
2: Это обыденность, конечно.
1: Да, тут тоже, на самом деле.
2: Я недавно был за городом и выехал, там как центровая площадочка, скажем так, города, и там таких было много. Видимо, курсы добрались туда. Но суть в чем?
1: Какие там еще навыки?
2: Для чего это надо? Давай об этом поговорим. Вот для чего? Оказывается, это помогает избавиться от стресса. То есть, когда ты там стелится специальный коврик, ты на него встаешь, начинаешь рычать, ходить там
1: кричать.
2: Тебе...
1: Кричать!
2: Ну, кричать не надо, зачем? Ты же животное, животные же не кричат.
1: Некоторые кричат.
2: Но это плохие животные кричат, хорошие...
1: А голуби?
2: Ты видел, чтобы голубь кричал?
1: Не кричи на меня.
2: Он просто курлык.
1: Гули-гули-гули.
2: Ну, в общем, и выглядит это достаточно интересно. Я не скажу, что прям хотелось бы мне этим заняться, но, наверное, как борьба со стрессом работает. Но по мне, вот лично мое мнение, есть масса других, скажем так, методов избавиться от стресса. Вот я выложил видео в наш мессенджер Макс, посмотрите это видео. Не знаю, мне кажется это странным, но с другой стороны...
1: Если это работает...
2: Это еще и весело.

0: Реклама.
1: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
4: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь к каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: Восемь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу «Будите Айлиш» и радио «Хит ФМ». Здравствуйте.
3: Доброе утро. Доброе утро, друзья. Я представила, что я где-то в поле или в лесу. Угу. И кричу вам на всю мощность. Мы с тобой что делали полчаса назад? Мы
2: кричали.
3: Проверяли, да, по шуму миру, кто громче кричит.
2: Мы решили, а почему бы нам не поорать здесь на весь офис? У нас есть шумомер, почему бы не попробовать?
3: Вот Адамов победил, представляете?
2: Было бы странно, если бы нет.
3: Да, и, друзья, еще сегодня пятница, этому событию мы тоже радуемся, кричим на всю, только пока внутри себя, потому что нужно еще отработать, нужно вот сделать все главные дела, чтобы спокойненько в выходные прыгнуть.
2: Вот этот маленький шажочек, знаете, маленький шажочек для рабочей недели, но большой шаг для того, чтобы войти в эти выходные, вот так вот.

0: еще, кстати, и Мэтта Дэймона тоже заодно поздравить, в принципе. Да, сегодня же хит на днюхе в этом часе, ребят. Напоминаю, по пятницам мы поздравляем вас, слушатели радио Хит ФМ. Так что, если у вас у кого-то сегодня день рождения, дайте нам знать. Отправьте пароль «У меня днюха» нам в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. В принципе, неважно, у вас день рождения, у ваших друзей, близких, кого угодно. Дайте просто знать. Мы свяжемся в прямом эфире, поздравим. Еще и подарок подарим, так что вот такая вот история.
1: Welcome, друзья. Что у нас в этом часе? Что будешь рассказывать?
0: Обсудим футбольные казусы тут кое-какие появились. Вот, ну и кошечки тут снова умиляют.
1: Ой, вот, это хорошо.
0: Так что, ребята, сегодня будет и весело, и мило.
1: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро.

0: Интернет. 8.08 в Москве. Всем приветики.
1: Тут, да, смешная новость про болельщиков футбола. Значит, болельщик французского футбольного клуба Paris Saint-Germain, ПСЖ, планировавший приехать в Будапешт на финал Лиги чемпионов, рассказал, что ошибся с выбором направления и случайно прилетел в румынский Бухарест.
0: А, да ладно.
1: Вот. Мужчина записал целый ролик об этой истории, тут же стал интернет-звездой. В этом ролике он печалится, что ему придется теперь смотреть финальный матч по телевизору.
0: Бедняжка.
1: В чужом городе.
0: Один-одинешенька.
1: Я подумал, а чего ты переживаешь? Ну, зайди в любой бар, там наверняка такие же есть, ну, 100%.
0: Зайди по тому же адресу, как он в нашем фильме на Новый год.
1: Улица Строителей, да, иди,
0: да,
1: пожалуйста.
0: Да,
1: там,
0: да,
1: наверняка,
0: да,
1: тоже и это есть. Я вот подумал, ну ведь часто же такое бывает, что путаются. Я даже могу, я заморочился и составил топ-3 городов России, которые я путаю, например. Uh-huh. Это Саранск и Саратов, извините, пожалуйста, я постоянно путаю названия этих городов. Пермь и Пенза.
0: Uh-huh. Вот. Я думала, Пермь.
1: И классика, конечно, это Ростов и Ростов. Я объясню сейчас. Есть Ростов-на-Дону, а есть Ростов-Великий.
0: Да.
1: И те, и другие просто говорят Ростов. Почему-то оставшиеся названия не называют часто. И ты такой, какой Ростов-то? Помню, даже вот нам слушатели звонят, я все спрашиваю, какой Ростов-то, на Дону или
0: Чтобы
1: Великий?
0: Чтобы не ошибаться, знаешь, нужно не обращать внимания на все эти мелочи.
1: Конечно.
0: Эти названия. Нужно просто
1: Будапешт, Бухарест,
0: жизнью.
1: Ну какая разница, и там люди. Пришел, обнял, поболел, ушел.
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: В Ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границы платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: твоей жизни.
1: 8.14 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM.
2: Сейчас будем разрушать мифы. Есть огромное количество мифов на тему того, что убивает ваш смартфон. А на деле это всего лишь, как говорится, миф. Итак, поехали. Самое популярное – это оставлять телефон на зарядку на всю ночь. Ну, типа, знаешь, он у тебя зарядился, достав, все равно на зарядке стоит, и это портит батарею.
1: Ой, надо вытаскивать.
2: Неправда. Ничего не портит. Уже давно современные телефоны, даже бюджетные, у них стоит функция, когда ты зарядился, зарядка дальше не идет просто, и все. Вряд ли у тебя батарея вздуется от того, что там заряда переполнена.
1: Не, ну ты знаешь, иногда вот рассказывали, что взрывается что-то такое.
2: Не, ну это уже плохие аккумуляторы, это другой вопрос. Ты изучай аккумуляторы, которые ставишь, и вообще пауэрбэнки и так далее. Дальше, принудительное закрытие всех приложений. Есть такая история, что если, ну, всегда надо закрывать все приложения, которые фоном работают, чтобы батарейка не садилась. Это миф. А, вот так резко повернулось.
1: Не поняла, не хватало,
2: не надо. Не, звука не хватало. Вот это поворот. Нет, миф, не надо это делать, потому что приложения, когда они работают в фоновом режиме, они практически ничего не потребляют у тебя. Геолокации?
1: Да,
2: геолокации, да. А вот приложения сами нет. Наоборот, я тебе больше скажу, что каждое закрытие приложения съедает энергию телефона. Так
1: окей,
2: что задумайся.
1: Все, запомнила.
2: Да, запиши свой невидимый блокнот. Вот. Есть такой миф, что заряжать телефон в чехле – это плохо, он перегревается. Ребята, это неправда. В чехле он не перегревается, ну, если только, если не шерстяной чехол. Вот. Поэтому будьте смелы, можете заряжать и не переживать об этом. Вот. Это миф. Хранение телефона на холоде убивает батарею. Вот такой есть миф. Но мы все знаем, что на холоде он разряжается быстрее. Это факт. Но он не, батарея от этого сильно не страдает. То есть пошел, зарядил, все как было, так и есть.
1: Окей.
2: Ну вот это тоже...
1: Успокоил.
2: Успокоил, очень важно. И есть такой миф, что всяческие зарядки, они сейчас типа современные, даже паленые, которые они все не убивают телефон. Но на самом деле еще как... Это магнитные держатели для телефона на машине.
1: Ой, правда? И что делать? И как быть? Надо же, чтобы держалась в машине.
2: Но поменьше баловаться этой штукой. Если она еще какая-то прям супер китайская, то, конечно, будьте осторожны. Есть просто держатели, знаешь, такие обычные пластмассы, бежает все. Да, есть карточку приложишь, он тоже твою кредитную или там банковскую разрядит.
1: Обдурит.
2: Поэтому, да, поэтому...
1: Увидишь минус на карте, знай, это магнит.
2: Если у тебя с баланса списываются деньги, пока телефон прикреплен, знай, это вот все он, машина ест. Запомните эти правила и не убивайте свой смартфон и не ведитесь на мифы.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 22 градусов. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, днем также до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
12: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
13: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: На днюхе.
1: А сегодня пятница, а что это значит?
2: Кутить!
1: Да, отмечать дни рождения наших слушателей. Специально для этого и создана наша активность «Хит на днюхе». Выбираем слушателя, но сначала ему нужно отправить кодовое слово.
2: Ребят, если у вас сегодня день рождения, у вас, у ваших близких, друзей, родных, неважно, отправьте нам пароль. У меня днюха, звучит он так, у меня днюха. Отправьте нам в мессенджер Макс, в личку по номеру 8-925-007-1074. Все верно. Вот, отправляйте туда, значит, свой пароль, и мы с Терешковой вот в течение часа с кем-то из вас свяжемся.
1: И поболтаем, и поздравим.
2: Конечно,
1: от души нажелаем всего.
2: Естественно. И у нас подарки, кстати, очень классные сегодня. Поэтому, если у вас день рождения, дайте нам знать.
0: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Хит на днюхе.
1: 8.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM.
2: Хит на днюхе. Наша акция называется. Напоминаю, что вы отправляете нам просто пароль. У вас днюх. Пишите. У меня днюх. Вот и все. И мы с вами связываемся в прямом эфире. Поздравляем. И, конечно же, вручаем подарок от радио Хит FM. Итак, дамы и господа, приветствуйте. Сегодня день рождения. Отмечает Оксана, город Екатеринбург. Оксаночка, с днем рождения.
1: Приветы.
3: Спасибо большое. Я передаю привет всем своим друзьям, знакомым, кто меня узнал, и моим любимым коллегам, которые это... здесь и сейчас со мной слушают радио.
2: Они, понимаешь, они не слушают радио. Они ждут, когда ты проставишь. Пиццы, вот эти все по классике.
1: Нет, ну давайте немножко поработать. А ты в какой сфере трудишься?
3: В образовании.
2: У школы, институт?
1: Курсы закончатся.
2: Курсы?
3: Университет.
2: А вот, кстати, интересно, а ты будешь для своих любимых студентов что-то сегодня проставлять?
1: Ну, конечно, кто это делает?
3: Да.
1: Наоборот, студенты будут расставлять.
2: А как же по конфеточке на стол, там, по бутылочке воды вот этой сладкой?
1: Размечтался. Оксан, давно он был в институте?
2: Я очень давно был в институте. Ладно. Так, Оксан, тогда вот что. Смотри. Представь, что перед тобой на столе лежит три коробочки. В одной из коробок лежит яркое, модное пляжное полотенце Радио Хит FM. В другой фирменный спортбокс от Радио Хит FM. И в третий модный фирменный дождевик Радио Хит FM. Я сейчас все это перемешал. Ага. Раз, два, три. Выбирай циферку.
3: Три.
1: Открываем коробку номер три.
2: А там у нас... там у нас стиль. Яркое, модное пляжное полотенце Радио Хит FM. Роскошнейшая вещь, скажу тебе лично, это прям стиль.
1: Это да. А на всех пляжах будешь самой красивой, яркой и невероятной.
2: Мы тебя еще раз поздравляем.
3: Спасибо.
2: Мы тебя поздравляем с днем рождения, Оксан. Отметь сегодня как следует, чтобы прям гудел весь Екатеринбург вместе с тобой. Вот. Ну, ребят, и все, у кого сегодня день рождения, мы вас от всей души поздравляем.
0: Хит на днюхе.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: Мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является ответной. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 12+.
7: И тогда заперёт нас МВидео скидка лёд.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: цветов.
1: Потому и не кусают.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».

0: шоу Хит ФМ.
1: 8:44 в Москве. Всем приветики.
2: Дамы и господа, нам завезли стиль.
1: Что
2: стиль
1: такое?
2: Стиль, это звучит стильно. Вот, что, все, просто комбо. Это кошечки, конечно же, лосинки. И соединяем это. Не, спокойно.
1: Подожди, не... у меня не соединяются такие вещи.
2: Сразу говорю, спокойно, это не лосины из кошек. И не с кошачьими принтами. Это лосины для кошек. Выпустили в Азии. И причем, если вы все такие подумали, как это мило, закажу свои, не закажете, их все раскупили.
1: Не, защитные мне любопытно часы. Посмотреть на кошек, которые в этих лосинах бродят по улицам.
2: Зачем, главное, понимаешь? То есть я все понимаю, да, там, типа, ну, а это прям лосины. То есть, как настоящие. То есть,
1: я посмотрела.
2: Вы как себя.
1: Это сюр вообще.
2: Кошачьи, кошатники себе как представляют это? Вот что кошка, когда захочет, извиняюсь, в туалет, она что? Она такая встанет, снимет, присядет, потом оденет? Нет, конечно.
1: Я думаю, что дело в том, что кошки стали жаловаться. Вот собаки, вот они в курточках, в ботиночках ходят, а мы?
2: На нас смотрят только собаки. Что происходит? Надо лосины.
1: Я устала голой ходить по улице.
2: Сколько можешь? Срамота! Коты в шоке. Ну и такие, или где-то был симпозиум, говорит, посмотрите, у собак даже есть эти кроссовочки специальные, пожалуйста. У собак есть пуховички, вот эти жилеточки. У нас что? Хозяин только, и
1: я
2: все.
1: Я поддерживаю, но выглядит очень странно. Я бы примерила.
2: Ой-ой-ой.
1: Одни бы примерила точно.
2: Ай-яй-яй. Купи перчатки, просто отрежь пальцы, вот, пожалуйста. Но зайдите, пожалуйста, к нам в мессенджер Макс, в группу Хит ФМ. Там выложили мы фотографии того, как это чудо выглядит. Интересно ваше мнение.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Victorinox». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
3: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
6: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.
11: Hit FM.

9 часов ровно в Москве, дамы и господа, леди и джентльмены. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов и Терешкова сбежала пока, вот по делам побежала. Но это не значит, что у нас что-то меняется. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. И сегодня мы открываем сонник. Сонник Адамова сегодня будет. А это значит, что ничего серьезного обсуждать в ваших сонниках мы не будем, как обычно мы это делаем. Мы сегодня будем смеяться, угорать и веселиться над вашими снами. Поэтому прямо сейчас уже берите телефоны, пишите, давайте свои сообщения в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Это в личку, если вы хотите написать. А если в группу Hit FM, не вопрос. Также в Макс есть группа, пишите в комментариях, все будем читать, расшифровывать. Вы присылаете сон, который вам приснился с четверга на пятницу. Я даю расшифровку. Вот такая задумка на ближайший час. Погнали!

0: 9 часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро. У нас сегодня сонник работает. Вы присылаете сны. Я даю расшифровки. Что же значит ваши сны, которые вам снились, кстати говоря, с четверга на пятницу? Говорят, сны сбываются. Итак, Кристина пишет. Приснилось, что катаюсь на велосипеде по пустыне. Вот. Так, поездка на велосипеде вообще, знаете ли, Кристина, это к бесполезному, но упорному движению. В основном к холодильнику ночью. Вот, это факт. Если крутили педали, но никуда не доехали, на работе обещают премию. Но, сразу говорю, это будут песочные замки, вот эти вот знаменитые, когда говорят, когда-то. Вот, если вдруг звон, значит, действительно, пора менять резину в машине либо на велосипеде. Вот. Но главное, главное проснуться без жажды. Если проснетесь без жажды, значит, пьете во сне за двоих. Вот, пожалуйста, такая расшифровка. Полина пишет. Готовила свадебный торт, ей приснилось. Ну, кстати, я знаю, что если девушке снится, что она готовит свадебный торт, подсознание намекает, пора либо выходить замуж, либо открывать кондитерскую. Вот. А если торт упал, ждите предложения. Ну, в основном, конечно, от кота. Вот, позвольте герцогине слопать это упадиное. Вот. Если получилось идеальным, будьте готовы, что в реальности жених забудет про кольцо. Вот. Но выкрутится как-то необычно. Так что, если хотите необычную свадьбу, то делайте ее вот именно сегодня. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа HitFM. Присылайте туда тоже свои сообщения. В чат. В частности, что вам приснилось сегодня ночью, мы обязательно это расшифруем.
1: На радио HitFM. Реклама.
2: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

9 часов 15 минут в Москве. У нас сегодня работает Сонник. Сонник Адамова сегодня, без Терешковой. Но ничего, от этого расшифровки хуже не становится. Третий глаз все-таки имеется. Настра Адамус, я бы даже сказал. Итак, ребята, вы присылаете все, что вам приснилось с четверга на пятницу. Говорят, сны забываются. Вот. А я пытаюсь в силу своего третьего глаза расшифровать, что же это такое вам приснилось. Вот Кристина пишет. Приснилось, что муж купил путевку на море и сделал мне сюрприз. Как же это мило. Как же это мило. Море вообще во сне, это к внезапному появлению в семье надувного круга. Вот, я считаю так, это исключительно. Или плавок, вот. Но надо быть готовым. Будут волны соленые, это будут слезы от цен на маркетплейсах, на вот эту всю утварь, на фламинго, на розовый. Я, кстати, недавно смотрел цены на розового фламинго, был в шоке. Я был странно. Я хочу купить резинового, а стоит как настоящий. Вот. Розалия пишет: приснился муж, обнимал меня и сказал, что никому меня не отдаст. Вот красиво. Розалия, вот, я скажу лишь одно. Муж признается в любви во сне. Это обычно к реальному молчанию за ужином. Вот. Но успокоить вас сразу хочу. Он ничего не скрывает, он что-то задумал. Причем что-то хорошее задумал, поэтому терпите. Помолчит, помолчит, потом как выдаст, вот купит фламинго. И будете самой счастливой Розалией на планете. Алена пишет: здравствуйте, приснилась белоснежная уточка, которая плывет ко мне, и я ее хочу забрать к себе. Вот так вот. Утка во сне. Слушайте, тут нужны подробности, конечно. Утка во сне к спонтанной покупке резиновых сапог обычно, вот, и желанию крякнуть в важном разговоре. Это если серьезно. Вот. Если утка крякала, когда плыла, ждите звонка от бывшего с вопросом, где ты плаваешь, например. Вот. А если летела, ну, потом поплыла, улетела, пора завязывать с мечтами о парковке под окном. Это, кстати, связано с тем, что современные войны парковочные настолько суровы, что иногда кажется, что люди, когда ругаются из-за места, они как будто бы крякают. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Можно написать в личку, можно в группе Макс, в группе в Максе Хит FM. И там жду ваши сообщения. Что же вам приснилось? Будем расшифровывать.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 22 градусов. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, днем также до 22.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9 часов 26 минут в Москве. У нас сегодня сонник работает вовсю. Мы расшифровываем ваши сны. Делаем это как можем. Я сегодня не Адамов, я сегодня Нострадамус. Так что присылайте все, что вам приснилось. С четверга на пятницу. Говорят, забывается, кстати. Вот, присылайте, я буду расшифровывать. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074 или в Максе в группе Hit FM. Итак, Татьяна пишет. Сегодня во сне посадила пальму у себя дома. Вот. Пальма вообще, это как бы, если уж серьезно говорить, это символ успеха считается. Ну, это я прям знаю. Вот, если она зеленая или там высокая, то это к признанию стабильности. Вот. Так что побольше пальм, больше пальм. Стоять под пальмой, если вы там, например, посадили и стоите под ней, то это потребность о защите. Бывает такое. Снежана пишет. Приснился, что султан Сулейман великолепный. Султан во сне, это вообще, знаете, знак власти, авторитета такого, знаете, подавления местами. Разговаривать с султаном, получить важный совет или покровительство. Я же не знаю, что там вы с ним делали. Вот. Злой султан, может, он вас там ругал, это конфликт с начальством. Но еще есть вариант, что вы оказались в гареме султана. Но это символ выбора уже или вашей ревности. Ну вот, а вообще, ну, мне кажется, вам просто надо на ночь турецкие сериалы перестать смотреть, и султан точно перестанет сниться. Елена пишет: «Доброе утро, любимое радио. Мне приснилось, что я пришла в больницу, а там уже обследуется мой бывший. Мне сказали, что со здоровьем все хорошо, и можно идти домой, а ему нужно остаться к колоноскопию делать». Ой-ой-ой. Я вам так скажу. Я не знаю, что здесь расшифровывать надо, но медучреждение во сне — это знак внутреннего беспокойства, если что. И если оно чистое, светлое, значит, это какое-то решение каких-то проблем со здоровьем. Лежать на койке — нужна пауза в делах. Вы, в принципе, приходили туда. Что делать там во сне? Обследоваться. Вот. Значит, лежать на койке — нужна пауза в делах. Вот, возьмите паузу. Видеть врачей — кто-то пытается вами управлять. Вот, видеть бывшего врача. Я тут уже не знаю, что сказать. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений. Это в личку, в мессенджер Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Туда тоже можно написать в комментариях. Все буду читать. Сегодня мы расшифровываем все, что вам приснилось с четверга на пятницу. Так что жду, пишите.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9:35 в Москве. Мы сегодня устроили разбор ваших снов. С четверга на пятницу, говорят, сбываются сны. Поэтому вы присылаете все, что вам приснилось, на номер 8-925-007-1074. Я расшифровываю это. Я сегодня не Адамов, я сегодня Нострадамус. Итак, Алексей пишет: мне приснился лев, который гонится за мной. Я не могу убежать и прыгаю с горы в море. Леха, лев во сне — это символ силы. Да, достоинство, там вот это все, власть. Ну, как обычно, я лев, вот это вот. А если лев рычал, когда бежал за тобой, это конфликт. Ты лев, Симба, например, вот, то начало нового чего-то, такого, знаешь, смелого дела. Поэтому и придешь на работу, возьмешь презентацию на совещании, поднимешь вверх, скажешь, вот, как Симба. Презентация. Ира пишет: сегодня купила во сне цветной принтер. Цветной принтер купил человек. Вот это радость. Вояж ты хорошая. Цветной принтер во сне символизирует творческую реализацию вообще. Ну, вообще любые цвета, имеется в виду, там, не знаю, цветные карандаши даже, если приснятся. Вот это желание донести идеи. Вот. Главное, чтобы только, знаешь, в принтере бумагу не заживало. Потому что если так, то будет задержка, путаница в делах, суматоха, сумасбродица и так далее. Сергей пишет: доброе утро, приснились большие апартаменты, ключи, и запомнился яркий свет в весь потолок. Вообще, кстати, большие помещения, апартаменты, когда снятся, это символ расширения возможностей, там, амбиций или там, внутреннего простора. Вот. А светлые роскошные апартаменты еще к успеху и к достатку. Главное, чтобы это ваше было во сне, потому что если вы, например, это арендовали, то это успех временный будет. 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Я все читаю там. 8-925-007-1074. Также можно написать в группу в Максе. У нас есть там группа, называется Hit FM. Открываем, там есть пост, открываем комментарии и туда тоже пишем. Мы сегодня обсуждаем сны. Все, что вам приснилось, мы расшифровываем и пытаемся разобрать, к чему же это все.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 1778-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр – 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит FM.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Мы сегодня открыли сонник. Вот, и обсуждаем все, что вам приснилось. Вот Лиза написала, бывший муж звонил во сне и просил вернуться. Вот знаете, что звонок бывшего мужа во сне — это символ вообще, или бывшего, любого бывшего. Это символ незакрытых вопросов или ностальгии, считают вот тут эксперты. Слышать голос — это к старым обидам. А вот дальше уже интереснее. Если вы радовались звонку, подсознательно скучаете по этому герцогу. Если злитесь и бросили трубку, то вы свободны, вы готовы отпустить ситуацию к чему-то новому. Вот так вот. Решайте. Надежда пишет. Здравствуйте. Приснилось сегодня, что моя дочь стоит и чистит очень много картофеля. И она это делала весь сон. Вообще картофель во сне — это символ стабильности, если что. Копать или покупать — это к прибыли и сытой жизни. Ну, я думаю, что чистить тоже туда же. Если вареный картофель вы потом ели, то это такой мелкая домашняя работа вас ждет. Ну, например, помыть посуду. Екатерина пишет. Выиграла путешествие в Египет. Вот. Вообще, Кать, выигрыш, любой выигрыш во сне — это к удаче. Вот. Ну, и даже не, вообще не обязательно к денежной, если что. Вот. А если вы прям радовались от выигрыша, то еще и исполнится желание. Может быть, кстати, реально сбудется сон, и вы уедете в Египет. Почему? Я вам искренне желаю этого. Кристина пишет. 2 дня снился грудной ребенок, мальчик. Вот и грудные мальчики во сне — это к новым начинаниям обычно вообще. Ну, а вот девочки — к новым отношениям. Вот. Неожиданная прибыль вас ждет тоже. Вот если ребенок был спокойный, кстати, то это к удаче. Плачущий — к мелким тревогам, учтите. Вот. Если вы его кормили, то к заботе. Вот. А если держали на руках, то, соответственно, к ответственности. Вот. На этом предлагаю сегодняшний марафон ваших снов закрыть. Совсем скоро здесь уже появится Наташа Стаханова. Ей по традиции мы говорим привет, а с вами прощаемся до понедельника. Не простого, а лайтового. Появимся в понедельник в 7:00, будем разыгрывать деньги, так что не упустите возможность начать понедельник денежно. Ну а мы прощаемся. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Меня зовут Артем Адамов. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: Статус хитовый, друзья, это когда... А сегодня же пятница, да? Ну, тогда, когда у нас с вами все получается, мы выглядим на все 100, мы все можем, и вообще наш день проходит легко, правильно же? Потому что пятница, а число у нас сегодня 5, правильно? Поэтому, друзья, ловить везде хит будем? Будем. Вот если окажетесь 5 по счету, то везде хит будет ваш. Но попозже этим займемся, попозже расскажу, как это сделать, если вдруг не в курсе еще, что это такое. Но вообще-то можно выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ и парфюмерию, и косметику, и гаджеты апгрейдить, и модную спортивную одежду приобрести. Если прямо сейчас вам хочется узнать, что же это такое, вы не в курсе, то вся информация на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Ну а в эфир у нас уже рвется Рэй. Она все еще пока в поисках своего мужа. Where is my husband? Может, тоже к ней присоединиться уже пора?
2: Hello, my darlings, it's Rae here.
0: Хит ФМ.
3: Your husband is coming.

0: Ava Max на радио Hit FM. I spot a fake. Как это по-русски? Я чувствую фальшь за километр. Здесь она имеет в виду новую девушку своего бывшего, но она пытается ему намекнуть на это. Осторожно, но разве он послушает? Ну ладно. Друзья, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве в эти выходные? Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2016. Чарли Пут и Селена Гомес.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 22 градусов. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, днем также до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Костюм, носки, бритва.
10: Еще есть место.
8: Тогда берем еще костюм.
10: Мы превышаем допустимый вес.
11: С чемоданами «Эковак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Музейный центр «Масловка. Город художников» приглашает на выставку «Полеты над временем» пьеса о Штеренбергах, которая посвящена одним из основоположников советского модернизма. Здесь собрали более 200 работ нескольких поколений семьи Штеренбергов. Выставка устроена как визуальная пьеса. Залы превращены в мастерские, спальни, крыши, городские пространства, где переплетаются личные истории, память и искусство разных эпох – от 1920-х до сегодняшнего дня. Покажут живопись, графику, архивные материалы, личные вещи художников и даже макет железной дороги, который создавали отец и сын в Штеренберге, без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В эти выходные на стадионе «Искра» пройдет масштабный спортивный фестиваль для всей семьи «Спортленд». Для гостей подготовят больше 100 интерактивных зон. От регби, фехтования и мини-ориентирования до VR-активностей, симулятора сноуборда и необычных игр народов мира. Всей семьей можно пройти спортивные квесты, эстафеты, посетить шоу-программы и встречи с именитыми спортсменами. На некоторые мероприятия потребуется регистрация на сайте организатора мероприятия. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть психологическую драму «День рождения» с Уильямом Дефо в главной роли. Действие фильма разворачивается в конце 1970-х на частном острове в Средиземном море, где влиятельный миллиардер Маркос собирает друзей, партнеров и родственников на день рождения дочери Софии, единственной наследницы его состояния. Однако постепенно роскошный праздник превращается в большой конфликт. По словам Дефо, в работе над ролью он вдохновлялся не конкретными людьми, а образом миллиардеров из 70-х. Эпохи, когда большие деньги все теснее переплетались с политикой, властью и влиянием. Для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

0: Another Day in Paradise. Вот такой вот красивый кавер от NRD1 на радио Hit FM. Друзья, если вы любите каверы, так как люблю их я, то у нас, кстати, есть онлайн-радиостанция Hit Cover на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM. И там очень хорошая подборочка, и прям там даже есть такие песни, которые звучат лучше, чем оригинал. Но серьезно, зацените. Наташа Стаханова, статус хитовый, друзья. Через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер». Все звезды, настольная игра «Радио Хит ФМ» прям специально для вас делали, друзья. Угу. Ну, а прямо сейчас откуда это к нам такого красивого дядечку-то занесло? Дон Диабло, друзья, встречайте «Бум-бум» на Хит ФМ.
1: What's up, guys? I'm Don Diablo.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

такие вот у нас тут правила. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Ира Баутина забежит в студию, расскажет нам мем, который не оценят женщины. Вот так вот. Петь будем «Тону, тону». Но прямо сейчас Marshmello и Portugal The Man на радио Hit FM. Трек называется «Феникс». Почему? Но там есть такие фразы, что когда ты рядом, я взмываю ввысь, как феникс, а впереди нас ждут еще более сильные эмоции. Ну, в общем, про любовь песня.

0: Битбокс.
1: Ну что, друзья, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Я тут, правда, пытаюсь ее открыть, значит, не открывается.

0: Вот, вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс плюс 7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Буквально через несколько секунд там пост появится, хитбокс. Можно и туда, и туда. И если ваше правильное сообщение сегодня будет, давайте под номером 21 подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Итак, открываем. Я всегда в пятницу надеюсь, что здесь будет какая-нибудь вкусняшка. Ага, сейчас. В общем, здесь парочка, которая есть у каждого. Да и не одна, конечно же. Вот Альберт Эйнштейн вот только не любил эти штуки почему-то совсем. А в викторианскую эпоху мужчины, между прочим, демонстрировали свой вкус и статус с помощью этих штук. Там бриллианты навешивали всякие. Банты. Итак, что же здесь, друзья? Мессенджер Макс плюс 7 925 007 1074. Желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
3: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Маскитон.
1: Потому и не кусают.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В новом выпуске журнала Discovery.
6: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Битбокс.
1: Ну что, проверяем, отгадали вы или не отгадали. Итак, мои ассоциации. Парочка, которая есть у каждого, да и не одна. Альберт Эйнштейн не любил эти штуки. В викторианскую эпоху мужчины демонстрировали свой вкус и статус с помощью этих штук. Есть варианты, что это сережки. Ну, Эйнштейн не носил сережки, конечно. Но это не сережки. Перчатки есть вариант. Друзья, конечно же, это носки. Здесь новенькие, прям, знаете, вот в упаковочке лежат. Спасибо за новые носки. Наш победитель Оксана сегодня. Оксана, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер, все звезды». Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Альберт Эйнштейн действительно не любил носки. Не знаю, по его словам, он считал, что этот предмет одежды вообще нецелесообразный. В молодости он обратил внимание, что большой палец ноги рано или поздно продырявливает носок, поэтому решил отказаться от его использования. Вот. А еще они же исчезают, правильно? Вы знаете, что есть парадокс исчезновения носков, прям вот научно доказанный. Исследования проводили. И вот эти исследования показали, что люди теряют где-то 1-3 пары носков в месяц. Носок или носков? Кстати, по правилам вот прям такого сердитого русского языка пара носков. Но современные словари многие допускают пары носок. Так что все окей, друзья. Спасибо вам огромное еще раз, Наташа Стаханова. Хитбокс. Завтра у нас суббота. В понедельник у нас лайтовые деньги в это время. Помните, да, с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег. Ну, а играть в хитбокс будем уже во вторник с вами. Ну, а прямо сейчас Адель. В общем, стопудовый хит. Поехали.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2010. Адель.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 22 градусов. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, днем также до 22.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Курьезы.
1: Многие из нас пытаются развеселить своих близких, рассылая в соцсетях и мессенджерах смешные картинки и видео. Вот и в сети обсуждают видео одного мужчины, который хотел показать своей жене смешной контент, но не учел, что она в этот момент мыла посуду и не была настроена на просмотр мемов. Девушка решила, что у ее мужа достаточно свободного времени, поэтому она оценила видео, которое он хотел ей показать, а после ушла отдыхать, оставив его наедине с недомытой посудой. Ролик, скорее всего, был постановочным, а вот ситуация, описанная в нем, вполне реальная. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Леди Гага на радио Хит ФМ. Алехандро, прям такой стопудовый хит, сразу нагрянули воспоминания, даже вспомнила, что это где-то 9-10, да, год. Друзья, но играть в хитстере будем с вами в начале следующего часа, как раз потренируем ассоциативную память. Еще в следующем часе у нас везде хит. Да-да-да, если поймаете его, можно выиграть очень крутые подарки от радио Хит ФМ, от вкусных деликатесов до модной одежды, от любимых десертов до поездок на такси, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. Пиццу даже можно выиграть, ювелирное украшение, в общем, все можно. Главное — его поймать.
1: Твой день проходит легко.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

925-007-1074, мессенджер Макс. Вот, и если ваше слово «Вездехит» упадет сегодня под номером 5, потому что сегодня 5 июня, «Вездехит» ваш, только, пожалуйста, сразу же не уходите там куда-нибудь по делам, ладно, когда слово отправить, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире вместе с вами открыть этот «Вездехит» и посмотреть, что вы там выиграли. А выиграть можно все. От косметики и парфюмерии до полного бака бензина. От вкусных деликатесов до модной одежды. Можно и поездки на такси выиграть, и пиццу, и ювелирку, и парфюмчик новый купить. В общем, возможно все. Так что просто будьте рядом, хорошо? Ну а прямо сейчас Maroon 5 на радио «Хит FM».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В новом выпуске журнала Discovery.
4: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
3: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: На радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, давайте занырнем в прошлое, поиграем в хистори. Везде хит пока еще не приплыл, поэтому давайте расслабимся и немножечко потренируем ассоциативную память, что очень полезно перед выходными. И вообще для того, чтобы поймать везде хит, талант, она тоже не помешает. Да-да-да, ну если так, ладно, все, молчу. Запускаю в эфир один стопудовый хит, друзья, прямо сейчас. У вас нагрянут воспоминания 100%. И если вам захочется прям очень сильно ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Куда писать? Вот многие спрашивают еще, а куда слово «вездехит» писать? Вот куда? И свои воспоминания. Друзья, мессенджер Макс, номер +7 925 007 1074. Личные сообщения можно написать. Вот. А можно и в комментарии свои воспоминания написать. Уже, кстати, у нас пост появился, и там тоже песня, кстати, даже появилась. Вот. Еще у нас есть подсказки, куда мы там с вами собираемся. В какой год сейчас как занырнем. Jonas Brothers выпустили одноименный альбом, да? Ну да. Уилл Смит снялся в фильме «Я легенда», и на экраны вышло шоу «Семейство Кардашьян». Помните, когда? Вот я тоже. Ладно, я думаю, что песня нам сейчас поможет. Надеюсь, поехали.

History на радио Hit FM. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Не знаю, я прям такое ощущение, что в глубокое прошлое свое упало. Валентина пишет: мой декретный 2007. Вот так вот. Данил очень понравился, мне написал. Мне кажется, мой дедушка на дискотеке вот это танцевал. Возможно, Данил, возможно. Стас написал, что первый раз слышу. Такое тоже бывает. Татьяна, 2007, далекая молодость. Вот как у меня. 2007 в плеере была на репите у Артема. И Алексей написал: мечтаю поймать везде хит, а год 2007, подсказка про Уилла Смита сработала. Я чувствую, что вам прям очень уже хочется вернуться обратно в 2026, чтобы уже поймать везде хит. Ладно, все, возвращаемся. Но вы молодцы, друзья. 2007 год, да, и такой Феделе Грэнт. Трек назывался Let Me Think About It. Ну что, возвращаемся, пристегиваемся, всплываем.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня временами дождь и до 22 градусов. По прогнозам нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, днем также до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутай дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074.

0: последнее время многие из нас работают в режиме удаленки, но вместе с ней появился гибридный режим работы, когда мы несколько раз в неделю появляемся на рабочем месте в офисе. Как оказалось, он является одним из самых продуктивных. Во время исследования ученых из Стэнфорда, которое длилось несколько лет, работники одной глобальной компании, которые находились в офисе 3 раза в неделю вместо 5, отметили удовлетворенность таким графиком. Кроме того, исследователи подсчитали, что в компании значительно уменьшилась текучка кадров, а производительность работы при этом совсем не изменилась. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит-ФМ.
1: Хит-ньюс. Больше новостей в группе радио Хит-ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, везде хит – это возможность выиграть очень крутые подарки от Хит FM. И нужно просто поймать слово «везде хит» в эфире и отправить к нам в мессенджер Макса. Сегодня оказаться пятым по счету, потому что 5 июня у нас есть победитель Ксюша Оренбург. На связи, Ксюша, привет! Привет, привет! Алло! Ксюша, секунду! Вот, Ксюша, ты здесь, да, все-таки там иногда телефон выключился, я смотрю, моргает, я уже думаю, ну все, потеряла тебя на месте. Все, слышим тебя хорошо, правда, не очень, но слышим.
2: Да. Вот, так лучше? Да. А то я просто это, да, ага, я, в лесу.
1: Ты в лесу, я... Ладно, везде хит, главное, поймали. Пятое по счету, я не знаю, как ты оказалась. Вообще, как вы это все делаете? Так быстро отправляете? Не знаю. Но я, наверное, не буду тебя сейчас мучить. Давай мы просто откроем твой везде хит и посмотрим, что же у тебя...
3: Извините, соединение восстановить не удалось.
1: Ксюша в лесу. Но я думаю, что Ксюша все равно слышит. Хотя, подождите, может, она все-таки еще мудрее. Ксюша, может быть, еще раз перезвонишь мне прямо сейчас? Ну, лес, понятное дело. Связь такая тоже у нас. Просто мне не хочется без Ксюши открывать везде хит. Ксюша, вот, Ксюша опять у нас звонит. Секунду, ребят. Сейчас, секунду. Ксюша.
2: Да-да-да, я опять.
1: Подожди, не отключайся. Ладно, давай сейчас откроем везде хит и уже потом отключим.
0: Хит FM.
1: Хит FM, везде хит, открывай быстрее, быстрее. Итак, везде хит у тебя, везде хит на... Ксюш, у тебя везде хит на гаджеты. Вот прям ты понимаешь, вот то, что нужно. Возможно, тебе просто нужно обновить свой гаджет, чтобы он тебя не отключался, понимаешь, благодаря радио Хит FM.
2: Это точно.
1: Ты как раз сможешь выбрать современные аксессуары и приятные технологические обновления в одном из известных магазинов электроники. Поздравляю тебя, классно.
2: Спасибо, спасибо вам огромное.
1: Давай,
2: спасибо. У меня как раз 3-го был день рождения. Вот поеду покупать себе подарок.
1: О, супер! Как и да. С прошедшим, ты молодчина. Не отключай, пожалуйста, не отключайся, только ради бога. Друзья, вот так вот можно взять и выиграть свой везде хит. Он сегодня будет еще плавать, да, но чуть-чуть попозже. Вот, ну а я желаю вам удачи, чтобы у вас тоже, как у Ксюши, сегодня получилось. Главное оказаться пятым, потому что сегодня 5 июня.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусы и спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий!
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.
7: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Джулия Чёрч на радио Хит ФМ. Я тебя никогда больше не отпущу. Вот об этом песня. Друзья, а я хочу вам напомнить, что уже завтра же суббота у нас, в прямом эфире у нас здесь главный хитовый чарт. Это лучшие хиты по версии слушателей радио Хит ФМ, за которые вы голосуете в течение недели на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Это 20 горячих треков, обзор лидеров мировых чартов и самые актуальные релизы. И, конечно, наш несравненный ведущий Андрей Белов. 18.00 по Москве. Завтра, друзья, если вдруг не сможете послушать, в воскресенье в 12.00 по Москве у нас будет повтор. Наташа Стаханова, статус хитовый. Друзья, через полчасика мы будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик или очень красивое пляжное полотенце, такое огромное, пушистое и очень-очень яркое. Уж точно не потеряется. На пляже, чтоб прям захотелось на пляж, да?

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: «Люмос Максима!» Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: хитовый.
1: На радио Хит FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стаховой.
1: На радио Хит FM.
3: Друзья, сейчас две песенки послушаем и будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик или очень красивое яркое пряжное полотенце радио Хит FM. Вообще, как это все выглядит, вы можете посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Там прям такие коротенькие видосики мы для вас наснимали. Также в этом часе программка у нас маленькая, но очень полезная, интересная смотрителя про фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть сегодня вечером. Зиверт споет нам про газ, но прямо сейчас «Мафия стайл» на Хит FM.

0: Феликс Яна, радио Хит ФМ, Still Fall Into You, ну, как это по-русски, я все еще в тебя влюбляюсь, наверное, где-то так можно перевести. Друзья, я уже приглашаю вас играть в настроение прямо сейчас, кто хочет попробовать на этот раз. Телефон в студию, звездочка 1074, с мобильного, кстати, звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить, либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину, дарю наш модный фирменный дождевик, ну, или могу подарить яркое пляжное платье. Радио Хит ФМ. Я жду и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
3: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта

0: автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: Спасибо вам, ребята, вот решили мне спеть побольше. Друзья, начинаем играть в настроение. Со мной на связи Наталья, город Нижний Новгород. Наташа, привет.
2: Да-да-да, привет, привет.
1: Привет-привет. Ну давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение чемоданное.
1: Ну вот, собрать чемоданы куда-нибудь, знаешь, вдаль.
2: Вообще есть... актуально, я в отпуск как раз ухожу.
1: Серьезно? Да ты что, вау!
2: Да!
1: Попали, сложно. То есть чемодан уже собран почти, да? Получается.
2: Ну, да, выставлен, протертый.
1: О, вот это самое главное. В общем, я вижу, да, тут про чемоданы у нас сейчас с тобой. Вот вопросы, смотри, 5 вопросов, 30 секунд, отвечаешь либо да, либо нет. Включаешь женскую интуицию, она не подводит, как правило. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Готова? Поехали.
2: Готова. Да.
1: Поехали. Вручную кладь в самолете можно взять любой чемодан, если внутри находятся детские вещи. Да или нет? Быстрей. Наташ,
2: да.
1: Быстрей. Слово чемодан переводится как сокровищница. Да или нет?
2: Нет.
1: Угу. Чаще всего в чемодан забывают положить зубную щетку. Да или нет? Наташ, быстрей.
2: Да.
1: В аэропортах теряются или повреждаются в среднем 100 из 1000 чемоданов. Быстрей, быстрей. Да или нет?
2: Нет.
1: Чемодан был символом высокого статуса. Да или нет? Был?
2: Да, да.
1: Был. Это всего. А ты думал, на каждый вопрос 30 секунд, да? Тут на все 5 вопросов. Ну, нормально. Да ладно, все, собирайся. Да не расстраивайся, ты чего? Все нормально. Растерял. Как к доске, да, вызывают, так сразу оба растерялась. Какие-то, скажи, чемодан выставил, а вопросы какие-то тяжелые тут кто-то напридумывал нам, да? Ладно, не расстраивайся. Что это такое? Ладно, давай смотреть. Вручную кладь в самолете можно взять любой чемодан, если внутри находятся детские вещи. Ты правильно. Нет? Ты сказала да? Ты сказала да. Вот, здесь, ты
2: да,
1: сразу же
2: да,
1: растер...
2: да.
1: То есть, подожди, если у тебя вот такой огромный чемодан, там вот такой вот, скажи, подходишь и говоришь, а там все детские вещи, вон там, видите, эти пеленки, сосочки, тебе разве пустят? Нет, конечно. Есть ограничения по весу?
2: Нет, я растерялась. 5 килограмм, да.
1: Вот, ничего, не расстраивайся, да что ж ты сразу, да прям, подожди, во-первых, нас с тобой никто не видит, вот, а во-вторых, тебе пригодится вся эта информация, а то вдруг бы ты сейчас бы так, понимаешь? Ладно, едем дальше. Слово «чемодан» переводится как «сокровищница». Вот ты правильно ответила, что нет. Ну какая сокровищница? С персидского «место для хранения одежды». Все правильно ответил, молодец. Плюс есть. Чаще всего в чемодан забывают положить зубную щетку. Ты уверенно сказала «да». Вот, ты теперь не забудешь. Ты зубные щетки все время забываешь брать, да, или что? Что ты все время... Ну, не ты,
2: но... Ну, они, как правило, в отеле всегда есть.
1: А, поэтому зачем нам брать-то? Мы их не кладем. А вот что мы забываем-то? Забываем-то чаще всего мы что? Ну, купальники мы забываем. Запиши себе, пожалуйста, где-нибудь, чтобы не забыть. Ладно, вот в этот раз, чтобы прям вот...
2: Хотя хорошо.
1: Купальник там тоже можно купить, если что. Ладно, в аэропортах теряются или повреждаются в среднем 100 из 1000 чемоданов. А ты сказала нет. И правильно сделала, что сказала нет. 7 из 1000. Поэтому ничего страшного. 7 из 1000. Поэтому ты молодец. Ну вот смотри, у тебя 2 плюс, 2 минус. И последний вопрос.
2: Да, да, да, да.
1: Самый
2: решающий.
1: Самый главный решающий. Чемодан был символ? Высокого статуса. Ну, вот если подумать, да, конечно, был, ты понимаешь, конечно, был.
2: Да.
1: Да? Да, у тебя... Ты не слышишь эти аплодисменты, Наталья, они для тебя. В прошлом веке, приезжая в свою страну после заработков, люди везли с собой чемоданы как символ успеха. А ты молодчина, понимаешь, у тебя получилось. 3 из 5, это достаточно круто. Ты наш победитель, и я тебя поздравляю. И к тому же, смотри, мы как бы теперь знаем, что ты купальник точно не забудешь положить на этот раз, вот.
2: Вообще, он у меня первый идет.
1: Вот, суперски. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Спасибо тебе огромное, что поиграла со мной в настроение.
2: Спасибо
1: тебе. Не отключайся, друзья. Ну, а мы слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2013. Джон Ньюман.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 13 градусов, и днем до 22 тепла.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
6: Имеются вредные показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
8: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
9: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть остросюжетную драму «Звездный городок», сюжет которой разворачивается в альтернативной истории и является спин-оффом сериала «Ради всего человечества». В оригинальном шоу авторы фантазировали, что было, если бы СССР первым высадился на Луну, и Америка, не считая космическую гонку законченной, продолжила активно работать над освоением космоса. В новом шоу события происходят в той же альтернативной временной линии, но показаны с точки зрения Советского Союза. А главным местом действия становится наш звездный городок.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась сериальная адаптация одноименной черной комедии Джо Данте 1989 года «Предместье», в которой хороший парень в исполнении молодого Тома Хэнкса беспокоился, не скрывает ли какие-нибудь жуткие тайны его новые нелюдимые соседи. В ремейке же молодая пара неохотно переезжает в дом, в котором вырос муж, и сталкивается с очень странными делами, прячущимися за идиллическим фасадом пригорода. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: В новом выпуске журнала Discovery
14: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
13: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
16: Мы никогда не будем вместе.
17: Не забирайте любовь.
18: А он меня целует, говорит, что любит и начать.
19: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
20: Реклама 18+.
21: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Медуза и Генри Камомиль на радио Хит ФМ. Песня с такими, знаете, вайбами вечера пятницы. А я хочу напомнить вам, друзья, то, что сегодня в 6 вечера по Москве при пати на радио Хит ФМ исключительные мега-хиты со всех уголков планеты. А за час до полуночи у нас начинается эксклюзивный микс классики танцевальной музыки We Can Dance. В общем, горячо там у нас вечером на Хит ФМ. Через 15 минут тоже будет очень круто, потому что в студии появится моя коллега Наташа Калашникова и начнется All Star Show. Ну а я желаю вам классных выходных. Хит ФМ. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Естественно, подписали. О, пятница. Ну, типа, правда, пятница. Мы вас с этим поздравляем. Вы нас можете с этим поздравлять, действительно. Тем более, что следующая пятница будет еще лучше. Она будет выходная, как вы знаете. Следующая неделя короткая, рабочая. А эта неделя закончилась. Ну, не для всех, понятное дело. Еще поработать и сегодня нужно доработать. И некоторых и завтра работает. Я все прекрасно понимаю, сама такая же. Но вот это ощущение пятницы, оно прекрасно. Другое дело, что вот это ощущение, что роботы человекоподобные начинают массово производиться, и они реально пугают. Вот это тоже не оставляет меня в покое. Некоторые там искусственного интеллекта боятся как такового. Я боюсь именно человекоподобных роботов. Видели, может быть, по-моему, вчера я тоже в видосиках, как китайский робот в клоуна его нарядили, а он с вертухи ребенку зарядил ногой. Вот. Ничего страшного вроде с ребенком, кроме того, что теперь ему к психологам нужно обратиться. Ну, вообще-то это все пугает. Вот это вот как в кино. Не очень мне нравится эта тема. И понятно, что ее развивают, там кучу денег и прочее, и прочее. Мало того, что они страшные, так еще и страшные. Вот такие вот у меня рассуждения в данный момент. А вообще, Калашникова здесь, всем привет.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
0: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Hit FM напоминает нам о том, что счастье наше в наших же руках, и несмотря ни на какие там погоды или какие-то другие, может быть, не недели, все равно счастливыми ходим.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: Завтра в Калуге преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, и днем до 22 тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы. Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Платье. Юбка. Туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
10: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Лавандовый чай снижает раздражительность от неприятных звуков. По крайней мере, так говорят турецкие ученые, которые провели исследование на добровольцах, страдающих мизофонией. Расстройством, при котором обычные бытовые звуки вызывают сильное раздражение, тревогу и даже агрессию. Волонтеров поделили на две группы. Одна часть в течение 2 недель дважды в день пила лавандовый чай, а также перед каждым глотком вдыхала аромат напитка. А вот вторая группа продолжала жить обычной жизнью без вмешательств. В конце исследования участники, употреблявшие чай, отметили, что они стали меньше обращать внимание на раздражительные звуки, что благополучно сказалось на качестве их жизни. Что ж, если вас раздражает, как во время чаепития кто-то чавкает за столом, то, пожалуй, стоит попробовать начать заваривать лавандовый сбор. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит

И это новиночка от Келвина Харриса прямо сейчас на Hit FM. Имейте в виду, завтра суббота, а значит, новинок появляется больше. Следите за нашим эфиром. И вот еще, пожалуйста, из новенького, животрепещущее, так сказать. Россиянам, то есть нам с вами, может грозить штраф за слово «обезьяна». Предупреждают юристы. Может быть, вы уже слышали, может быть, нет. Нет, конечно, если вы обезьяну назовете обезьяной, это вообще никакого штрафа, это по факту. Это по факту разложили. Но если вы так назовете человека, и даже вам кажется, что сюда очень сильно применимо это слово, обезьяна какая-то, да? Нет, это оскорбление, а не по факту. Даже если с вашей точки зрения это по факту, нельзя так. Нужно быть осторожным. Особенно, например, в комментариях в соцсетях, понимаете? Если кто-то на вашу обезьяну обиделся и пошел на вас пальцем показал, у вас могут быть проблемы до 10 тысяч рублей, если вы физическое лицо. Для должностных лиц до 100 тысяч рублей. Ну, а юрлица могут вообще выложить в этом случае 700 тысяч рублей за одну маленькую одну обезьяну. Я, правда, не знаю, на каком этапе находится этот законопроект, или что это, или как это, в каком состоянии, не знаю, но вопросики есть. А если, скажем, корова? А если курица? А если дитя лошадь? Понимаете, очень много животных. Вот, поэтому лучше с этими животными, со всеми, аккуратней.

Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В новом выпуске журнала Discovery.
6: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.
10: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
11: Реклама 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: something, дай мне что-то, пожалуйста, дай мне. И я вот подумала, очень хорошая, очень правильная песня. Просто даже можно не продолжать, задуматься только над этой фразой. Дай мне, да, что-нибудь, хотя бы что-нибудь. Вот вопрос, у вас бывает такое состояние, когда вам вообще ничего не хочется? Ну, может быть, только спать, когда хочется, это одно. Бодры, веселы, но вам при этом ничего не хочется. У меня такого не бывает. Мне хочется купить, мне хочется куда-то поехать, мне хочется что-то надеть, допустим, что-то опять купить, это постоянно хочется, что-то поменять, что-то съесть вкусненько, что-то выпить, что-то посмотреть, что-то почитать. Постоянно что-то хочется. Но это, мне кажется, нормальное состояние человека, да? А если ему все вот это дать, ему снова будет хотеться только чего-то большего или чего-то другого. Но это чисто по-человечески. Я не знаю, если человеку уже совсем ничего не хочется, значит, наверное, спать. Только спать. Ну, или он устал, и только спать. Вот это вот. Ну, или это на 2 минуты, а потом снова чего-то хочется. Поэтому, если вдруг вы поймали себя на мысли, что вам ничего не хочется, встряхнитесь. Встряхнитесь, музыку погромче сделайте, опять же, Hit FM специально для этого. И снова захочется.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: BTS прямо сейчас на Хит FM в начале нового часа, 15 часов и 3 минуты в Москве, с песенкой «Нырки — это нырки». А вот мы с вами и поплавали, господа. У некоторых этим летом только такая возможность поплавать. Ну а что поделать? С другой стороны, не каждое же лето плавать в самом деле. Мы что, водоплавающие, что ли? Хотелось бы, но нет. Хорошо, хоть такая возможность есть поплавать, окунуться, так сказать, в мир музыки, ну и представить, как вы гребете. Вот, в нужном направлении, конечно. И еще есть возможность, и она появится в этом часе, выиграть что-то на Хит FM. Имеется в виду вездехит. Он приходит в этом часе, поэтому будьте внимательны и осторожны. Как говорится, в какой-то момент часа слово «вездехит» должно полететь на всех парах. А в наш мессенджер 925-007-107-4 сегодня посмотрим пятое число. Пятый по счету вездехит выигрывает, и что-то он принесет кому-то из вас. Всем удачи!
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по

0: Тильсборо, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Naughty Boy Sam Smith прямо сейчас на Hit FM. И замечательная подпевательная песня, потому что вот это ля-ля-ля-ля-ля надо было подпевать, и можно и сейчас еще немножечко с дурацким видом. Это обязательно. Без этого вида как будто бы даже неправильно такое подпевать. В следующий раз потренируйтесь, потому что песня кончилась.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: Завтра в Калуге преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов и днем до 22 тепла.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Продукты из переработанного мяса удобны в приготовлении, позволяют экономить нам массу личного времени. Однако диетологи в один голос говорят о вредности такой еды. Впрочем, как оказалось, не все так плохо, если применять разумный подход. В целом, действительно обработанное мясо содержит в себе немало канцерогенов, приводящих к развитию опасных заболеваний. Но если ежедневно употреблять не более 70 граммов этой продукции, то это не будет иметь последствий для здоровья. Например, изредка съедая небольшой кусок пиццы с пепперони или сэндвич, вы не успеете навредить своему организму настолько, что это приведет к развитию болезней. Главное – не увлекаться. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

лови, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас слово «везде хит». Везде хит. В Messenger Max на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Везде хит на радио Хит FM.
1: Вот он и случился, я предупреждала. Сегодня 15.33. Фиксируем это время счастья, так сказать, и победы. Победа может быть только одна в определенный час. Я напомню, сегодня у нас пятое число, значит, пятый вездехит я отсчитывала. Это было недолго. Мне дольше было, выяснить, какой город. Потому что, вот давайте прежде всего представлю Настасью, которая вместе с нами, и она наша победительница. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот. И я такая: Омск, Томск, вот это вот все. Ну, что поделать. В конечном итоге мы выяснили, что это город Омск, славный, которому мы передаем привет, правда же?
2: Да, обязательно нашему городу Омску. Привет большой.
1: Да, я присоединяюсь. Ни разу не была, очень хочется. Мне вообще по всем городам хочется поездить. Но это мы не об этом сейчас. Мы говорим о том, что вы наша победительница. Это уже очень здорово, и аплодисменты, потому что, знаете ли, не каждый час. А это, во-первых. А во-вторых, конечно, вы сейчас узнаете и, конечно же, удивитесь и обрадуетесь, что вы вытащили вездехит на большой и вкусный торт.
2: Вау!
1: Это значит,
2: спасибо большое.
1: Можно очень здорово поесть с друзьями или без них, знаете, смотря какой аппетит у нашей победительницы. И еще раз поздравляю вас, конечно же, оставайтесь на связи, все расскажу вам, как оно все происходит, господа. Ну и вы тоже не теряйтесь в следующий раз, мы уже на следующую неделю все вездехиты, отодвигаем, они уже разбежались где-то там, тоже выходные у них начались, но на следующей неделе обязательно продолжим.
0: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В новом выпуске журнала Discovery.
5: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.
9: А он меня целует, говорит, что любит и начать.
10: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
11: Реклама 18+.
12: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Все эти прекрасные места, песенка, конечно же, о чем? О даче. Да, уважаемые дачники, что вы уже на пути, вы уже там, а вы уже готовитесь морально, даже если не сегодня, а завтра выезжаете. Правда же, есть вот это? Конечно же, и правильно езжайте туда, и побыстрее, со всей своей рассадой. Знаете почему? Потому что ветеринары говорят, что есть опасность рассады дома. Вы, может быть, об этом никогда не задумывались, а ветеринары заставляют вас об этом задуматься. Рассада томатов, лука, перца, она опасна, знаете, для домашних животных, оказывается. По словам ветеринара, опасность могут представлять грунт, удобрения, стимуляторы роста, плесень в почве, декоративные элементы. А некоторые культуры сами по себе ничего хорошего в них, они токсичны, как раз-таки томаты, лук, чеснок и острый перец. Да что там, представляет угрозу даже авокадо. Ой, а вы видели этот мемосик? Я выращиваю своего адвоката. Вот, не смешно, даже авокадо. В общем, берегите и берегитесь.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

The Warning прямо сейчас на Hit FM с песенкой We Are The People, мы люди. А вот, кстати, в пику этому расскажу вам о другом, потому что мы с вами люди, действительно, я надеюсь, именно люди сейчас меня слушают.

0: после как раз вот эти аномалии в небе. В 22-м году вышел в отставку и началось, понимаете, и началось. Да, они от нас все скрывают, да там все есть, да я покажу обломки, да я вам сейчас всю правду расскажу. Вот это вот все маленькое интервью давал, потом говорит, все, ладно, 80-летний заговор по сокрытию данных об инопланетянах. Я все расскажу в своей книге. Вот так-то. В общем, либо он ее не допишет, но сами понимаете, инопланетяне не захотят, либо будем потом на полочке фантастика все-таки это все читать, внимательно следим глазами, так сказать. Но все чаще и чаще оттуда слышны разговоры про инопланетян, прям даже неизвестно, к чему ведут, непонятно. Наблюдаем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Джей-Зи и Линкин Парк прямо сейчас на Хит ФМ. И такой музыкальный вопрос: что ты ждешь? Ну, на него очень много бывает разных ответов. Ну, как чего-чего. Вот, например, зарплаты ждем, правда же? Не прямо сейчас, а вообще всегда. Это перманентное чувство. Сразу на следующий день после того, как я получил эту зарплату, правда, уже как будто бы немножечко ждешь и следующую. Точно так же происходит с выходными. Ждем выходных. А вот уже к воскресенью вечеру и к понедельнику начало уже ждем следующих выходных. Ну, что поделать? Ну, так устроен опять же человек. Но он что-то постоянно ожидает. Хотя говорят, ждать и догонять хуже нет, но догонять, может быть, да, это еще побегать надо, вот это мы не любим. А подождать, сидя на одном месте, можно и подождать, конечно. Иногда бывают такие ситуации, что лучше не ждать, что лучше брать быка за рога. Кстати, брать быка за рога. Это же у нас что? Устойчивое выражение. Я знаю, во что мы поиграем в этом часе.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит ФМ.
2: Завтра в Калуге преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, и днем до 22 тепла.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.
12: Tell you something.

0: А я и говорю, давайте немножечко поиграем, потому что все-таки 16.30 в Москве, пятница, еще до припати плыть-плыть, так сказать, а нужно как-то развлекаться, правда же? Конечно же. И поскольку у нас в мире действительно существует устойчивые словосочетания, выражения, там всякие поговорки, мы знаем, что с ними делать, и еще это раз. А во-вторых, у нас существует искусственный интеллект, который в данный момент без дела простаивает, яичечко какая-нибудь очередная, который я сейчас и скормлю, пожалуйста, устойчивое выражение, которое вы все знаете, а он, искусственный интеллект, попытается нам, да и у него и получится, объяснить, что я имею в виду. Я вам это все прочитаю, и вы угадайте. Ну или нет. Первый, кто правильно ответит, тот и получает подарок, а точнее даже право выбрать себе подарок от Hit FM, что-то на память прикольное, приятное, например, пляжное полотенце, например, дождевик, например, настолку нашу, спойлер, все звезды, и это все можно, это все опции для выбора. Главное понять, что же имеет в виду Ишка, я загадывала ему, ну, интеллекту в данный момент, загадывала устойчивое выражение 925-007-107-4. Вот как звучит, ну, вернее, как звучит, мы потом узнаем. Вот что Иишечка нам по этому поводу объясняет.
1: И что?
0: Итак, это когда человек решил, что мир ждать не будет, а вдохновение уж тем более посетило не упусти. Поэтому творение рождается молниеносно, без вариантов, без второго дубля и без права на «давайте проверим». Главное по-быстрому, а вот качество, ну, посмотрим потом. Что же пытается нам объяснить искусственный интеллект, какое привычное устойчивое выражение?

дали мы нашей маленькой яичке что-то из нашего, из такого устойчивого, из того, что всем известно, и пытались отгадать. Ну вот давайте сразу из неправильных ответов, что у нас. Тяп-ляп получилось, раз-два и готово. Поспешишь людей насмешишь, на авось истина в вине. Ну это мило, но немножечко не туда. Нам бы Минздрав такое не позволил загадывать. А правильный ответ, который, конечно, у нас есть и не один, на скорую руку. К победителю чуть позже. Вот теперь, зная, что мы загадывали, с этим знанием послушайте, как оно получилось. На скорую руку. Вот что объясняет искусственный интеллект. Это когда человек решил, что мир ждать не будет. Вдохновение уж тем более посетило, не упусти. Поэтому творение рождается молниеносно, без вариантов, без старого дубля, без права. Ну, давайте перепроверим. Главное, по-быстрому. А вот качество, ну, посмотрим потом. На скорую руку – это самое, то самое выражение, то самое словосочетание, которое мы загадывали искусственному интеллекту. И Ольга из Калуги первая сообразила абсолютно точно. Вам аплодисменты, ликование. Ну и будем сейчас подарок выбирать из наших, из нашего мерча. Это уже за кадром, пусть останется. Жель, французский диджей, прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении.

0: Райский дом.
1: Потому и не кусают.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.
8: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
9: Реклама 18+.
10: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Как полюбить себя обратно? Такой музыкальный вопрос от Tokyo Hotel прямо сейчас на Hit FM. Ну, как себя полюбить? Любовь — это глагол, особенно к себе. Это не значит, что ты пошел к зеркалу и такой: какой я красивый, какой молодец, какой вообще... Нет, это значит действия в свою сторону направленные. Какие? Ну, спрашиваем у специалистов, и они нам рассказывают. Организуйте себе несколько привычек, которые способствуют правильной, хорошей, долгой жизни. Вот эти несколько привычек записываем, как обычно. Итак, движение. Достаточное его количество, потому что движение — это жизнь. Все знают, и это действительно правда. И хотя бы свою эту самую поднимать периодически и пройтись по коридору во время работы. Это уже неплохо, но лучше больше. Потом, что еще? Интеллектуальное развитие. Иначе мозг скукожится. А в-третьих, отдых. Ну, это мы, конечно, умеем. Но тут нюансы. Отдых – это не то, что вы сейчас себе в багажник загружаете. Вы понимаете, да, на дачу настроились. Отдых – это вообще-то правильное распределение своего ресурса и давать себе время для восстановления. После трудностей, после стресса в том числе. Ну, получается, то, что вы багажник себе загружаете, тоже отдых. Правильно. Дальше что? Диета, имеется в виду не голодать, а наоборот. Все-все есть. Сбалансированное питание. Вот так мы его назовем, а то они это диетой называют. И мы это не любим. Мы любим все есть. Понимаете? Вот есть надо действительно все, чтобы все микроэлементы съедались вами. Что еще? Ну и, конечно же, социальная активность, увлечение, поболтать, чтобы было с кем, было на что отвлечься, было от чего получить заряд бодрости и хорошего настроения. Но это у нас Hit FM, правда? Так что, в принципе, мы более-менее, конечно. Ну и подвигаться тоже иногда можно. Я не знаю, мы молодцы, похоже, да?
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: А в Калуге 17 часов.

я убежден, что сегодня вечером никто не захочет отправляться домой, потому что это преступление против человечества, когда такая замечательная погода, когда такие теплые ночи, когда светает уже в 3 часа, я не знаю, как правильно, утра, ночи, но всяко очень хорошо. Друзья, неожиданно трудная для многих неделя наконец-то заканчивается. Всем бедолагам, которые до сих пор сидят на работе, я, Олег Федотов, салютую, держитесь, мы вместе в одной лодке. Остается только спасаться вместе с программой «Вечерний интерактив». У нас здесь сегодня хорошая музыка под завершение рабочей недели. Немножечко новостей смешных, интересных, но, надеюсь, увлекательных в том числе. И продолжит наш час бессмертный, я надеюсь, хит от Tame Impala под названием «Дракула». Вперед, друзья, вперед!

0: маркетинге есть прием совмещать несовместимое. И здесь важно отметить, что совмещать нужно не крайние противоположности, а несопоставимые предметы. И вот маркетологи Ferrari почесали голову, посмотрели вокруг, увидели на столе чей-то ноутбук, и тут на них снизошло озарение. Результатом стало достаточно мощное устройство. Это ноутбук в характерной красной расцветке под бренд и стоимостью более 400 тысяч рублей. Ну а чтобы такой дорогой продукт хорошо продавался, компания объявила, что партия ограничена, и таких компьютеров всего 4999. Правда это или нет, поди разбери. И я задался вопросом, с чем мы, точнее, с каким предметом мы можем совместить УАЗ, чтобы продажи этого предмета шли хорошо. Единственный вариант, который я придумал, это диваны или кресла. Ну, чтобы хотя бы где-то на УАЗе было удобно сидеть.
1: Лето. На радио Хит FM.
2: Лето. Это хит.
1: Лето. На радио Хит FM.

Иногда хочется рассказать в эфире новости из мира науки. Вот, например, ученые узнали, как голуби определяют, где север, а где юг. И ведь ответ на самом-то деле звучит прикольно, им помогает в этом печень. Но чтобы рассказать эту статью интересно и, что самое важное, корректно, нужно знать, что такое макрофаги, антимакрофаги, чем вообще печень занимается в организме, помимо очистки крови. Поэтому выжимка. Чем больше хлеба скормить голубю, тем хуже он будет ориентироваться в сторонах света, и на юг уж точно никогда не полетит, если переезд. Мы с вами хоть и не птицы, тоже продолжаем наше движение, двигаться и лететь через музыкальные потоки. Вот, допустим, следующая остановка Леди Гага и трек под названием «Just Dance».

0: Погода на Хит FM.
1: Прямо сейчас столбики термометров в Калуге показывают 24 градуса выше нуля, по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе плюс 12, на выходных температура воздуха не изменится, сидеть дома в эти дни будет страшным преступлением.
2: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
7: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

тем временем Калужская область заняла 4-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди регионов нашей страны. Впереди нас только Москва, Татарстан и Санкт-Петербург, а это значит, что в ближайшее время финансовые протоки пройдутся по улицам наших городов и, конечно же, в первую очередь по колыбели космонавтики, отчего жить станет еще краше. Ну а чтобы начать эту красивую жизнь прямо сейчас, можно начать с простой инвестиции. Это улыбнуться себе, а может быть даже сделать что-нибудь хорошее. Я вот, например, поставлю в эфир хорошую песню Эллы Хендерсон и Rudimental «Алиби» в продолжении часа.

Вспомни свое посещение международной сети интернет. Вспомни, как общение с консультантом казалось тебе естественным, как его участливость помогла скорее определиться с покупкой нового телевизора. Я, честно говоря, не придумал, как иначе подвести к тому, что по замерам провайдеров теперь более половины, а точнее 57% всего трафика в интернете — это искусственный интеллект. И речь идет не о том нейровидосике, который ты видишь в ленте, а о том, что этот нейровидосик уже выложил нейроинтеллект, который, возможно, даже на нейрозаводе, как-то контент-заводе сам его собрал и сам его поместил куда надо, чтобы ты его увидел. На мой взгляд, мы сейчас находимся где-то вот в той же точке, которая была уже 40 лет назад, когда люди начали делиться на цифру и... Я забыл, как это называется, когда кассеты были, когда были, ну, диски уже, это цифра. В общем-то, мы находимся на каком-то сломе, и большинство из нас скоро будет спорить, что же круче, ИИ или настоящая жизнь. Вот так вот немножечко в пятницу вечером я накинул сам для себя негатива. Продолжаем с позитивной Сабриной Карпентер и ее треком под названием «Tears».

0: А если у тебя тоже сегодня такой же вайб, что ты будешь Dancing with a Stranger, я предлагаю прямо сейчас поднять палец вверх, особенно если кто-то находится в автомобиле и стоит на светофоре. Может быть, уже прямо сейчас получится найти танцевального партнера. Друзья, продолжается наш вечерний интерактив. Всего лишь 14 минут остается до этого момента, когда и вы, и я вместе дружно отправимся в улетные выходные. Но сейчас пока слушаем музыку Offenbach Miles Away в продолжении часа.
1: Лето. Лето. На радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Вот и завершается наша с вами первая рабочая неделя этого лета. Можно со спокойной совестью отправиться туда, в эти самые абстрактные выходные, которые на самом-то деле спланированы чуть ли не поминутно. По крайней мере, у меня будет так. Я желаю, чтобы и у каждого, кто сейчас слышит мой голос, было примерно так же круто, а может быть еще даже и поболее. Об этом можно будет поговорить уже в понедельник на следующей неделе, а сейчас пора прощаться. Зовут меня Олег Федотов, желаю всем отличных выходных, чтобы все задуманное свершилось, а все незадуманное было интересным.

0: Пятница, вечер, препати. Собственно, вот такие вот у нас планы на ближайшее время, на ближайшие 6 часов, если быть точнее. Будет много музыки, много хитов, танцевальных хитов, много движа и ритмов. Все, что нужно вечером в пятницу. Если мы с вами совпали по настроению, тогда присоединяйтесь, зажигайте вместе с Хит-ФМ и готовьтесь к выходным.
1: Пятница, вечер, препати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799. Хит-ФМ. Припати. На Хит-ФМ.

0: Дипломатии. Продолжим через 3 минуты. Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
1: Завтра в Калуге преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, и днем до 22 тепла.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы. Догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
15: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
16: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
0: Хит FM. Припати.

0: The Chainsmokers и Ox на Hit FM в препатии. Трек называется Echoes. Эндрю и Алекс, участники The Chainsmokers, написано, что они одни из самых гастролирующих диджеев в США. Не сидят на месте. Вот как и мы с вами. С такой музыкой не сидится на месте. Хочется двигаться в такт, поэтому продолжим движение. Ибен и работа Hollow впереди.
1: Припати. На Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
6: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
8: В ленте играйте в приложении «В лента Манию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
9: Из нас стойкий и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня.
10: Тот самый линолеум зайдет и вам.
11: Таркет. Респекты по всем параметрам.
12: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Это Диноро, If Only You, на Hit FM на старте второго часа при пати. Плотнее погружаемся в танцевальную музыку, выходные все ближе, хиты все динамичнее. И это только начало, друзья, такая легкая разминочка. Главная движуха, естественно, впереди. Будем к ней готовиться, а еще к новой порции танцевальных хитов, естественно.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: круглосуточно. 6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
3: «Хит-ФМ» на «Хит-ФМ».

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: Завтра в Калуге преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 13 градусов, и днем до 22 тепла.
3: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Hot Sins и Behind Me на Hit FM в Припяти. Вечер пятницы — это всегда приятно, это всегда ритмично, динамично и очень хитово. А сейчас особенно актуальны танцы под открытым небом, но потому что лето, тепло, хорошо. Если вы нас слушаете на какой-нибудь летней террасе, то привет вам большой, пламенный, классного отдыха. Сегодня мы отдыхаем под лучшие танцевальные хиты.
1: Припяти на Hit FM.

0: Чехии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калина.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
9: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Припати» на «Хит-ФМ».

0: припати на Hit FM, делаем это лето еще жарче. Кстати, жарко будет и в главном хитовом чарте, когда мы подведем итоги недели и включим 20 лучших хитов. Завтра ровно в 18 по Москве главный хитовый чарт, поэтому не пропустите. Есть еще время проголосовать за свою любимую песню, поддержать своего любимца, поэтому полный вперед на сайт hitfm.ru и в наше мобильное приложение.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливинлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Эвелон и Рокстон на Hit FM в препате «Вертиго». Начало 9 в Москве. Всем привет и добро пожаловать на Радио Танцпол. Ждали именно вас, чтобы уже начать хитовую движуху. Если до этого мы так разминались, слегка была, что называется, прелюдия, то сейчас, начиная с этого часа, пойдет такое настоящее рубилово в такт пятницы и в такт этому лету. Поэтому оставайтесь вместе с нами и делайте громче. Это препати.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Дади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Это Припати на Hit FM. Не только эфирный проект, крутейший, я бы сказал, проект каждую пятницу с 18 до 23 по Москве, но еще и онлайн-радио, полноценное онлайн-радио, где 24 часа в сутки звучат лучшие танцевальные хиты. Имейте в виду и устраивайте вечеринки, тусовки, праздники тогда, когда вам захочется.
1: Припати!
2: Припати!
1: На Hit FM!

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Грейт Волл».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.
8: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
9: Реклама 18+.
10: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
11: При пати на Hit FM.

0: Это Препати на Хит ФМ. Одно большое танцевальное удовольствие. Но одним лишь проектом Препати мы сегодня с вами не ограничимся. Ровно в 23.00 по Москве через пару часов Weekend Dance. Weekend Dance. Там мы собрали лучшую музыку сразу двух эпох. Нулевых и десятых годов. Лучшую танцевальную музыку, естественно. Поэтому обязательно дождитесь Weekend Dance. Только у нас. Только на Хит ФМ.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: На Хит ФМ.

0: Да, всем привет и добро пожаловать на радио Танцпол. Это Хит ФМ, это Препати. Двигаемся в ритме пятницы и в ритме лета в целом. Наполняем вечер классной танцевальной музыкой. Все только и только для вас, конечно.
1: Препати на Хит ФМ. Препати!

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Это Препати на самом хитовом радио. 21 час и 34 минуты в Москве. Пока наслаждаемся пятницей, но уже скоро придет понедельник. И это очень хорошо, потому что все понедельники на радио Хит ФМ официально лайтовые. По понедельникам слушайте нас очень внимательно и становитесь каждой минутой богаче и счастливее. Каждый понедельник с утра и до вечера мы в прямом эфире раздаем деньги, много, много реальных денег. Весь день лайтовые деньги в лайтовый понедельник, только на Хит ФМ. Все подробности на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Припати на Хит ФМ.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Пауза. Сбербанк 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл» ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
0: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Припати». «Припати». На «Хит-ФМ».

0: Это Припати на Хит ФМ. Где-то там на горизонте уже замаячил проект Weekend Dance. Готовимся ловить лучшую музыку нулевых и десятых годов, лучшую танцевальную музыку. Будет очень круто. Старт ровно в 23.00 по Москве. Только у нас, только на Хит ФМ.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.